0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77 90560 от 23 декабря 2025 года.

0: выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы, идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну.

Радио Монте-Карло посвящает эфир Джорджу Майклу. От ранних работ Уэм до главных сольных хитов. Слушайте с 13 по 19 июля. Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
1: «Женитьба Фигаро». Комедия Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», давшая жизнь не только многочисленным театральным постановкам, но и бессмертной опере, появилась в 1779 году и практически сразу попала под запрет. Французскому королю Людовику XVI, кстати, любившему Бомарше, не понравилось, что пьеса слишком явно намекает на общественно-политическую ситуацию во Франции. Бомарше, к тому моменту уже сделавший себе имя пьесой «Сивильский цирюльник», был уязвлен и решил принять вызов. Действие пьесы он перенес в Испанию. Однако условность испанских декораций была всем понятна, и в последний момент король отменил спектакль по пьесе, вновь поставив ее под запрет. Противостояние короля и комедиографа длилось без малого 2 года. Причем Бомарше предлагали на любых условиях поставить нашумевшую пьесу в других странах, но автор был последователен. Французский король запретил пьесу, значит, пьеса будет поставлена во Франции. В итоге драматург вышел в этой борьбе победителем. 27 апреля 1784 года премьера «Женитьбы Фигаро» с бешеным успехом прошла в «Комеди Францесс». А потом пьеса побила все рекорды по количеству спектаклей, по сборам и по количеству увидевших ее зрителей. Достаточно сказать, что это была первая в истории театра пьеса, которая принесла своему создателю настоящее богатство. А по воздействию на умы современников она не имеет себе равных до сих пор.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
2: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка». ООО «Банк».

0: Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Je suis blonde et jolie, ta poupée de

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хайлайф от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Рядом Замоскворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу хай-лайф под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
2: Летняя веранда. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: стиля Синди Логан на радио Монте-Карло.
1: Girls just want to have fun. Песня с незамысловатым текстом о том, что девчонки просто хотят веселиться, стала первым синглом американской певицы Синди Лопер и одним из главных ее хитов. Трек вышел еще в 83-м году и до сих пор крутится на радио. С тех времен песню успели включить в списки 100 лучших различные авторитетные журналы, а клип на нее принес Синди Лопер премию Грэмми.
2: Синди Лопер. Girls just want to have fun.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Прайд от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «СЗ Лайф» Савеловская.

0: Реклама.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС РОД. Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычку.

0: необычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь в Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Бунгало. При упоминании слова «бунгало» многие сразу представляют себе простую хижину с соломенной крышей где-нибудь на берегу океана. Однако на самом деле бунгало куда более разнообразны. От уютных коттеджей в европейском стиле до роскошных вилл с просторными террасами. Этот формат жилья, зародившийся в Бенгалии как адаптация традиционных местных хижин для европейских колонизаторов, со временем превратился в популярный вариант загородного отдыха по всему миру. Изначально бунгало строились как одноэтажные дома с плоской или покатой крышей, большой верандой и открытой планировкой, где центральное пространство объединяло кухню, гостиную и зону отдыха. Британцы, а затем американцы, переняли эту концепцию, добавив в нее элементы западной архитектуры – колонны, резные карнизы и каменную отделку. В начале 20 века бунгало пережили настоящий бум, особенно в США, где появились региональные разновидности – калифорнийские с их легкостью и обилием света, чикагские – более основательные, английские – с четкими линиями и сдержанным дизайном. Сегодня бунгало остаются востребованным вариантом для загородного отдыха, но их облик сильно зависит от местных традиций. В Азии это чаще всего легкие постройки у воды, сохраняющие колониальный шарм. В Америке удобные дома с террасами, идеально подходящие для жизни на природе. Отдельный пласт – гостиничные бунгало, которые предлагают туристам вместо стандартного номера отдельный домик с собственной территорией. Это как дача в сравнении с городской квартирой. Больше простора, уединения и ощущения близости к природе. Бунгало давно перестали быть просто временным жильем. Сегодня это стильный и комфортный вариант для тех, кто ценит гармонию с окружающим ландшафтом и не любит тесноты. Будь то скромный домик у пляжа или просторный коттедж с панорамными окнами, бунгало предлагают особый формат отдыха, где нет места суете, зато есть ощущение настоящего дома, даже если вы здесь всего на неделю. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

ИКУ как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Opus под эксклюзивное звучание Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «СЗ Opus». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

0: Реклама.
1: 7 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+. Восьмой семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Гоголь-моголь.
2: В своем классическом варианте знаменитый десерт Гоголь-моголь представляет собой взбитый яичный желток с сахаром. Существует несколько версий его происхождения. По одной из них придумал его немецкий кондитер Манфред Кюкенбауэр. А название «Гоголь-моголь» якобы произошло от немецкого «Кюдель-мюдель», что может переводиться как «беспорядок» или «мешанина». Другая легенда провозглашает создателем «Гоголь-моголя» кантора Могилевской синагоги по фамилии Гогель. Если верить этой истории, мужчина потерял голос, из-за чего лишился своей работы. Чтобы вернуть и то, и другое, предприимчивый Гогель стал изобретать собственное средство и придумал рецепт известного сейчас во всем мире десерта. Кстати, Гоголь-моголь и в наши дни часто используется для восстановления голоса, а также как народное лечебное средство при простудных заболеваниях. Сегодня этот десерт редко готовится по оригинальному рецепту, исключительно из желтка и сахара. В Гоголь-моголь нередко добавляют мед, ванилин, а также фруктовые и ягодные соки.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
6: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Эндулин. Кровля на все руки.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
9: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
10: В ленте.
11: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Слушайте радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус. «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
1: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Восьмой семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое.

0: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
1: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в «Альфа-банке» и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте.

0: альфа-банк.ру. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держитесь».

0: бизнесу быть. Точка банк.
1: АО точка ООО банк точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
2: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Новая выставка в центре Изотов. Дом 21 в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
4: Загляните туда, где рождается искусство.
3: Центр Зотов. До 30 августа.
4: 6+.
5: Восьмой семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный.
4: 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Т2 всегда действует

0: интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич».

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии. И адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
8: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-7799.
11: «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
2: Бенифан.
3: В лабиринте пекинских улиц, в переулке Чунь-Вэнь-Мэй-Вай, скрывается Бянифан – гастрономический памятник, где уже 6 веков хранят секреты императорской кухни. Именно здесь, в 1416 году, впервые приготовили пекинскую утку для простых смертных, нарушив многовековой запрет, разрешавший это блюдо только императорской семье. Особенность Бянифан – в верности древней технологии. Утку до сих пор запекают в закрытой печи на фруктовых дровах, без прямого контакта с огнем. Такой способ, разработанный при династии Мин, дает неповторимую текстуру, хрустящую золотистую кожу и нежнейшее мясо. Подача остается ритуальной. Сначала кожу с медовой глазурью, затем мясо с тонкими блинчиками, наконец, ароматный суп из утиного бульона. Сегодня в Пекине сотни ресторанов утки, но Бянифан сохраняет статус культового места. Его стены помнят визиты Ричарда Никсона и других мировых лидеров. Интерьер сочетает традиционные элементы с современным комфортом, а в меню, помимо легендарной утки, можно найти редкие старинные блюда, вроде рыбного филе сююй или тушеных рыбьих желудков.
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС работает. Проект репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не афета.
1: 7 дней ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Восьмой семейный фестиваль «Дачная царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет». 0+.
2: Театральное закулисье.
1: Театр обычно открывается зрителю только с одной стороны – из зала. Мы видим свет, декорации, актеров, слышим музыку и реплики, но все, что делает спектакль возможным, остается за кулисами. А между тем, театр устроен почти как небольшой город. В нем есть свои улицы и переходы, мастерские, хранилища, гримерные, репетиционные комнаты, технические цеха и сцена – центральная площадь, на которой по вечерам разыгрывается представление. В театральном закулисье живет не только искусство, но и память о режиссерах, актерах, премьерах и спектаклях, которые стали частью культурной биографии города. Особенно это чувствуется в исторических театрах, где само здание хранит множество историй. Например, линком Марка Захарова расположен в доме на Малой Дмитровке, построенном в начале 20 века для московского купеческого клуба. Здесь сохранились элементы старинных интерьеров, а сегодня можно увидеть мемориальный кабинет Марка Захарова, режиссера, определившего лицо театра на десятилетия, и гримерную Инны Чуриковой, где до сих пор ощущается присутствие актрисы. Театр «Современник» занимает здание бывшего кинотеатра «Колизей» на Чистых прудах. Экскурсии здесь проходят не только внутри театра, но и по самому району с рассказом о театральной истории Чистых прудов, о том, как формировалась труппа и как менялось пространство театра вместе с эпохой. А в театре имени Маяковского можно увидеть сцену с необычного ракурса, со стороны закулисья, познакомиться с устройством сценической коробки, механизмами подъема декораций, световыми мостами и техническими помещениями, куда обычно не попадает зритель. Здесь показывают, как работает сложная театральная машина, благодаря которой спектакль выглядит цельным и живым. Этим летом и осенью московские театры открывают свое закулисье для зрителей. Экскурсии проходят в небольших группах с возможностью задать вопросы и увидеть детали, которые обычно остаются скрытыми, от хранения костюмов до работы бутафоров и осветителей. Приобрести билеты на экскурсии в закулисье столичных театров и другие городские культурные события можно в сервисе «Мосбилет» на портале mos.ru. Здесь представлены спектакли, концерты, выставки, экскурсии, премьеры сезона и мероприятия городских фестивалей. А билеты доступны без комиссии и наценок.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
2: Море летней музыки. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
11: Мам, а почему трава зеленая?
12: Откуда берется гром?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
4: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд».

0: создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
7: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

было сложно соперничать с таким дебютом, и второй альбом певицы True Colors, вышедший в 1986 году, не стал таким же коммерческим триумфом. Однако именно он подарил Синди несколько заметных хитов. Заглавная песня True Colors две недели возглавляла американский хит-парад и со временем стала гимном равноправия. Синди Лопер, True Colors.

0: «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в «Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+. Восьмой семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 577 77 99.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Бенефис.
1: Одно из самых известных понятий в театральной среде – бенефис – имеет прямое отношение к более популярному за пределами театра термину «бенефициар». Оба термина связаны с идеей выгоды и прибыли. В театре бенефисом изначально называли спектакль, доход от которого шел в пользу одного конкретного актера. Первый такой спектакль состоялся во Франции в 1735 году. Слово «бенефис» происходит от французского «бенефис», что означает «доход» или «польза». В России подобные спектакли начали проводить в 1783 году. До 1809 года бенефисы устраивались в честь актеров, драматургов и композиторов, как правило,

0: было, чтобы собрать средства для тех, кто оказался в трудном финансовом положении. Например, в 1827 году в Малом театре был организован бенефис в поддержку Аграфены Рыкаловой, которая переживала смерть супруга. С помощью этого мероприятия удалось собрать для актрисы деньги. Бенефициант мог самостоятельно выбрать пьесу для постановки, однако чаще всего контора императорских театров назначала потенциально кассовый спектакль, билеты на который легко и быстро продавались. В разные годы в качестве бенефисов на российской сцене шли пьесы Островского «В чужом перу похмелья» и «Горячее сердце», опера Чайковского «Воевода» и пьеса Гоголя «Игроки». После революции и национализации всех театров бенефис был упразднен. Однако в настоящее время он возрождается. Во многих театрах такие спектакли ставятся в качестве подарка на юбилей известного актера или как выражение уважения к его мастерству.
1: Театральный сезон на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land. Ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
13: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
14: Encore des mots, toujours des mots.
13: Je ne sais plus comment te dire.
14: Rien que des mots.
13: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je n'ai

0: Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСРПД». Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31.00.2026 года. Подробности на левел.ру.
1: 7 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВКфест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-30-0.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
4: Загляните туда, где рождается искусство.
3: Центр Изотов до 30 августа.
4: 6+.
5: 8-й семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне. Вход свободный.
4: 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: избранные удовольствия на радио Монте-Карло.
1: Парусный спорт. Белоснежные паруса яхт на фоне водной синевы. Романтика, скорость и азарт. Парусный спорт, он же яхтинг, один из самых красивых видов спорта и один из самых дорогих. А потому он часто считается развлечением для элиты. Яхтинг зародился в 16 веке в Нидерландах. Разгул пиратства.

как «яхта». Так это слово и вошло в обиход. Первым, кто начал использовать яхту не для погони, а для отдыха на воде, стал король Великобритании Карл II. Это случилось в 17 веке. А 200 лет спустя яхтинг стал видом спорта. Исторически яхтинг — любимое развлечение знати, ведь позволить себе собственную яхту и команду для ее обслуживания могли только состоятельные люди. В наши дни заниматься парусным спортом могут не только богачи, но и простые люди. Яхту и снаряжение можно взять и в аренду. Впрочем, среди влиятельных бизнесменов парусный спорт — довольно традиционное увлечение. Самыми известными фанатами яхтинга считаются основатель компании Oracle Ларри Эллисон и создатель Skype Николас Зенстрём. Эллисон даже как-то признался, что его стремление разбогатеть напрямую связано с желанием приобрести собственную гоночную яхту. Миллиардер дважды выигрывал Кубок Америки, и его

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Музыка. Радио Монте-Карло. Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Рядом Замоскворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу хай-лайф под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
2: Rules. На тихой улочке Майден Лейн в Ковент-Гардене с 1798 года работает Rules, старейший ресторан Лондона, основанный Томасом Рулом. Легенда гласит, что молодой повеса, пообещавший семье остепениться, выбрал дело хорошо ему знакомое. Открыл устричный бар, быстро превратившийся в центр притяжения лондонской элиты. Спустя столетия здесь сохраняют дух старой Англии. Интерьер с темными дубовыми панелями, антикварными зеркалами и театральными афишами 19 века хранит память о Чарльзе Диккенсе, Герберте Уэллсе и Чарли Чаплине, называвших это место своим артистическим фойе. Верным традициям ресторан остается и в части меню. Фирменными блюдами Rules все так же остаются пудинги, пироги, а также различные лакомства из дичи, утки или тетерева с шотландских нагорий. И, конечно же, до сих пор подается блюдо, с которого началась более чем 200-летняя история Rules – свежие устрицы. Средний счет на двоих составляет около 100 фунтов, что для Лондона считается умеренной ценой за погружение в историю.
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло». «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус. «Прайд» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен. Окунитесь в атмосферу «Прайд» под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «СЗ Лайф» Савеловская.

0: Реклама.
1: Грустно смотришь на список литературы на лето? Представь лицо твоей учительницы, когда ты не просто все прочитаешь, а еще и поспоришь о написанном с крутыми экспертами. В Национальном центре «Россия» проходит литературный клуб «Чтобы почитать». Актуальные темы и мощные спикеры. Будь умным, это модно. Приходи по четвергам в 19:00. Вход бесплатный. Регистрация на russia.ru. Лето. Время читать. Удиви учителя и свою книжную полку. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ. Проект репарации на сайте наш.рф. Акция действует до 31.12.2016 года. Подробности на левел.ру.
3: 8-й семейный фестиваль «Дачная Царицына». Тема этого года – «Соседи». Театральные постановки, вечерние концерты, творческие мастер-классы и лаборатории, выставки под открытым небом, лекции, игры, семейные развлечения и многое другое. С 10 по 19 июля в Царицыне.

0: Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Отец мечтал видеть его юристом или биологом. Но Джордж Майкл выбрал музыку и стал одним из самых успешных британских артистов своего поколения. Сначала дуэт «Wham» и хиты, которые звучали по всему миру. Потом сольная карьера, альбом «Фейт», две премии Грэмми и песни, ставшие классикой поп-музыки. Радио Монте-Карло посвящает эфир Джорджу Майклу. От ранних работ «Wham» до главных сольных хитов. Слушайте с 13 по 19 июля. Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло.
3: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет». 0+.
2: Гран-тур.
1: В 18 и 19 веках путешествие нередко становилось не просто отдыхом, а продолжением образования. Молодые европейцы отправлялись в гран-тур. Большое культурное странствие по городам, музеям, античным руинам, дворцам и мастерским. Так они учились понимать архитектуру, живопись, музыку, историю и саму идею вкуса. Такое путешествие превращало карту в учебник искусства. Италия рассказывала об античности и возрождении. Франция – о театре и моде. Голландия – о живописи и быте. Дания – о фарфоре и ремесле. И каждая новая страна позволяла увидеть мир шире. Сегодня похожее культурное путешествие можно совершить, не покидая Москвы. Летом городские музеи, театры, усадьбы и парки складываются в маршрут по разным странам и эпохам, от камерных выставок до масштабных фестивалей под открытым небом. Так, в Доме русского зарубежья этим летом проходит выставка «Алексей Исупов. Между Вяткой и Тибром». Это история художника, в чьей судьбе встретились русский север и Италия. В галерее «Китай-город» выставка Саши Соколовой «Лето, солнце, море, пляж» превращает южный отдых в размышления о времени и природе. В музей-мастерской Зураба Церетели юные посетители отправляются в квест по Грузии, Древней Греции, Парижу и Голландии, знакомясь с культурой разных стран через игру и визуальные образы. Усадьба Кускова предлагает собственное путешествие по Европе 18 века. Дворец Шереметьевых, павильон Эрмитаж, голландский домик и выставка «Королевский Копенгаген», посвященная датскому фарфору. Здесь можно буквально пройти маршрут аристократического гран-тур в пределах Московского парка. Частью этого культурного маршрута становится и театральная Москва. Театр-школа драматического искусства переносит зрителей в Порту, создавая атмосферу португальского города через сценографию и музыку. Московский детский театр марионеток приглашает в сказочное путешествие вместе с лягушкой-мечтательницей, где дорога становится метафорой.

0: метафорой взросления и поиска себя. Городские пространства продолжают эту линию. В саду имени Баумана звучит музыка Буэнос-Айреса, а в усадьбе Воронцова проходят концерты кельтской музыки. К этому маршруту можно добавить и другие точки. Прогулки по историческим районам Москвы, где архитектура разных эпох соседствует на одной улице. Летние кинопоказы под открытым небом с фильмами разных стран, фестивали, объединяющие музыку, гастрономию и искусство. Все это складывается в современный городской гран-тур, который можно совершить вместе с сервисом «Мосбилет».
1: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
2: Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Андулин. Кровля на все руки.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: стиля Синди Лопер на радио Монте-Карло.
1: Hulet in the Rain.
2: Синди Лопер привыкла удивлять не только эпатажным образом и голосом, но и рекордами. Ее дебютный альбом «She's So Unusual» стал настоящим прорывом. Сразу 4 сингла с этой пластинки вошли в первую пятерку Billboard Hot 100, впервые в истории для женщины-артистки. Со временем Синди доказала, что ее талант выходит далеко за пределы одного жанра и одной сцены. К музыкальной премии Грэмми и телевизионной Эмми она добавила и театральную премию Тони за музыку и тексты к бродвейскому мюзиклу «Kinky Boots». Более того, Лопер стала первой женщиной, победившей в этой номинации самостоятельно.
1: Синди Лопер. Hulet in the Rain.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло». «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус. «Опус» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости уже 25 лет. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу «Опус» под эксклюзивное звучание «Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж за уникальными условиями на покупку квартир в честь дня рождения девелопера. Спонсор ООО «ОСЗ Опус». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

0: Кіновояж на радіо Монте-Карло. «Москва слезам не верит».
1: В советском фильме «Москва слезам не верит», получившем признание во всем мире, режиссер Владимир Меньшов устраивает зрителям целую экскурсию по столице. Вместе с героями картины можно заглянуть в московский метрополитен, побывать на площади Маяковского или прогуляться по Тверской.

0: В одной из сцен главные героини Катя и Люда как раз оказываются на этой улице. В то время она носила имя Максима Горького. Девушки проходят мимо больших, ярких витрин магазинов, где есть все – телевизоры, музыкальные инструменты, одежда. Съемки проходили в конце 70-х, а события первой части фильма разворачиваются в 50-х-60-х годах. Поэтому режиссер создавал атмосферу тех лет с помощью небольших атрибутов того времени. Например, в витринах магазина можно увидеть баночки дефицитного краба, выложенные в виде пирамиды, и тазик черной икры. Гуляя по Тверской, героини проходят мимо Триумфальной площади, которая тогда называлась площадью Маяковского. В фильме на ней Андрей Вознесенский читает стихи. Чтобы показать Москву 50-х годов, режиссеру пришлось пойти на небольшую хитрость. Он начал съемки только когда стемнело. Все из-за внешнего вида площади, которая к моменту съемок изменилась до неузнаваемости. В 60-х годах построили Маяковский тоннель, а в 70-х снесли здание театра «Современник». Тверская всегда была центром притяжения как для жителей столицы, так и для туристов. А в 50-е ее даже называли «Московским Бродвеем». Там у памятника Ленину собирались стиляги. Тверская улица регулярно мелькает в разных отечественных картинах. Например, она появилась в знаменитом советском фильме, который пересматривает вся Россия в канун Нового года – «Служебном романе». В доме на этой улице жил один из героев картины – пижон Самохвалов.
1: Киновояж на радио Монте-Карло.
0: Вечерний коктейль.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99.
8: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
6: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я никак не пойму, почему джазовая музыка не заслуживает того же почтения, что и европейская классика. Столько лет, как Бетховен умер, о нем до сих пор говорят. Его произведения исполняют и на них учатся. Почему никто также не говорит о Чарли Паркере, Джонни Колтрейне, Телониусе Монке, Дюке Эллингтоне, Флетчере Хендерсоне или Луи Армстронге? Это настоящая классика. Майлз Дэвис.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Время джаза. На «Радио Монте-Карло».

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Элла Фицджеральд.
1: Одним из многочисленных талантов Эллы Фицджеральд был скет, то есть умение имитировать звучание духовых инструментов. Такой способ звукоизвлечения певица начала использовать во время совместной работы с джазовым трубачом-виртуозом, родоначальником современного импровизационного

0: стиля Синди Лопер на радио Монте-Карло. Change of Heart. Синди Лопер с юности мечтала стать известной певицей. В 17 лет она ушла из дома, несколько лет скиталась, но даже в самые трудные времена не переставала верить, что однажды выйдет на большую сцену. Синди использовала любую возможность, чтобы петь и выступать. В 1978 году она познакомилась с саксофонистом Джоном Тьюри. Вместе они создали группу Blue Angel и записали несколько собственных песен. Пленку музыканты передали продюсеру Стиву Массарски. Композиции его не впечатлили, зато голос Синди он заметил сразу. В конце концов, Массарски стал менеджером Blue Angel и выкупил контракт группы за $5000. Уже тогда Лопер предлагали петь сольно, но, чувствуя долг перед группой, она отказалась. Впрочем, сольная карьера все равно была впереди. И именно она принесла Синди мировую славу.
1: Синди Лопер. Change of Heart.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».